0: Game y a los abuelos no les corta el rollo, hermano. ¡Ey! Zona Norte, Bossy.
1: Now, this thing you sent me, brother.
2: Народ, во вторник поздно вечером Александр Лукашенко подписал.
3: Dies alles ist notwendig.
1: He writes, today, July 28, I received this message.